0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Благодаря много да сте живи и здрави! Хвала Бен! Хвала Дамир! Хвала Маестра!
1: Точно е 23:30.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Доктор Неля Карайлич. Революция.